я пьеса с теми сам, индия фольца нос. Вот на вот я и май листа ляда, ура, вина кус. Улла самен самен лилле, ума визгань ям фусень,